0: no dear shangan na guru shuti hi na ru sanda linaro da hanjo
1: na ru sanda linaro
0: aur ton pamiram la